0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Atunci când

0: гарантия.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
8: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
9: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
10: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
11: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
12: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
13: Заказывайте доставку под ключ.
12: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
13: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
12: Q-Cars.
13: Кишинев, улица Буковини, 30.
12: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: aceea, am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
7: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток

0: abonamenturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
0: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Е timpul pentru meniul «Omul Păianjen» o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Ребенку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

0: Publicitate. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Этим летом совсем неохота работать?
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
6: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra One.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: De la prima schiță.
9: La tehnologiile elvețiene aplicate în producție.
8: Munilux creează mobilier premium la comandă.
9: Bucătării, livinguri și garderobe.
8: Disponibile acum și în Moldova.
9: Caută Munilux în rețelele sociale.
8: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
9: Munilux. Calitate elvețiană
8: pentru casa ta.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
11: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Într-o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание Ultra All Inclusive. Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель Tropics и Венера.
1: Интровьетсе сенетос консумацийник фрукте и легуме. Публичитата. 07:09. Научи.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Горит чек. Стучит подвеска. В автосервисе ТНТ «Моторсервис» решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ «Моторсервис».
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079-95-9195.
9: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.